Молодец, капитан, давай. Держись. Заряд держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели вертушку и улетели. А раньше бросили. Как это? Они

0: Лицо, Костовчок.
1: Не трогайте его.
0: Лицо, лицо, вот это пустили, это коммунист. Смотрите, как пульт.